Второй письме на конима гриве разиграны. Хочу макар на трен да се врати. У те дивне, неповратне да.

Io so che c'è così. A una chanson d'ancienne. Задержись сюз за сфер. Ничто не значит. Со свинь все едино.